0: Рыщи навороченную азбуку дня. И веселые картинки сетые помои, и весомые лужи и круги по воде,
1: круги по воде,
0: монетки в океанах и дрейфующие льды. Цепкий янтарь исторических истин, долгий ящик

0: траурной бабочки весомый полет. Скрипучие гербарии немыслимых слов.
1: Немыслимых слов.
0: Оглушительная доза неземной тишины. Угольная пыль пережеванных слов. Живописная поля братоубийственной брани. Искусственный кукиш запоздалой любви.

0: истину, вроченную азбуку дня. И веселые картинки с неба мои, где весомые лужи и круги по воде,
1: круги по воде,
0: монетки в океанах.

0: Часик ожидая себя. Перерыв на старость. Траурной бабочки весомый полет. Скрипучие гербарии немыслимых слов.
1: Немыслимых слов.
0: Оглушительная доза неземной тишины. Угольная пыль пережеванных слов. Живописная поля братоубийственной брани. Искусственный кукиш запоздалой любви.